Алатау диги-диги-диги ратта. Так тередик, так тередик, та. Диги-диги-диги-диги ратта. Так тередик, так тередик, так тередик, так, так, так, диги ратта. Диги-диги-диги-диги ратта. Диги-диги-диги-диги ратта.